0: it's okay.
1: Я ранен до стервятников на дни. Эй, мой меч в огне. Бабки, воздух, дождь, мы как будто иудеи. В сумке есть конфеты, но они не...